0: Whatever.
1: Все остальное все вещи для меня фантазии важны.
0: I haven't forgotten how good we are together. You know, and something tells me